Давай споем про то, как мы живем. Давай споем о том, что завтра ждет.